кабутар. Кабутар, кабутар, кабутар. Да не пар кабутар, пинджере медана. Пур-пур карке рахапар, пир-пур на ху-ху-ху-джана.